0: Христос се роди! Христос се роди! Мир Божи! Христос се роди!
1: Радио Источник можете пратити путем интернета. Адреса radioistocnik.info.